0: Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
1: Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one.
2: We have
3: liftoff. Wir präsentieren die Robert Rossbach Show. Die Robert Rossbach Show. Die Robert Rossbach.